Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спок